0: Азая, Мрак от Тейл Ав Ас, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg.
1: Радио Нова.